0: the Panama Racing Club, the galaxy's finest and oldest DJ exploitation service. A track record more than 10 years old. Find them at panamaracing.club.
1: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
2: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
3: А где Лунц?
4: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
3: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression. Decompression. Decompression.

0: I'm all the way to them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

0: Четверка, двойка, шесть, черта, тройка, пятерка. Четверка, двойка, шесть, черта, тройка, пятерка. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Внимание, восемь, тройка, четверка, семь, двойка. Тройка, одинка, шесть, одинка, одинка. Семь, четверка, шесть, тройка, девять. Восемь, шесть, шесть, двойка, девять. Конец.
1: Don't miss the Friday Mix Night on the Cybernetic Broadcasting System. Lift off tonight at 9 p.m. Central Intergalactic Time. No fix without a mix. Mix. Mix.